0: Ча бар хаёт наволар. Олтин фонддан бебахо қўшиқлар. Якшанба соат 20:05-да Ория Доно радиосида якшанба оқшоми мусиқий дастури.
1: Бу дафъа Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Хадия Юсупова ижро этган асарлардан